0: 2000. Hier hoor je wat je mist.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».